Слава Тебе, Царю Небесную, Утешителю души истины, живи здесь и все исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди все истины, очистины от всякой скверны, спаси блажу душу нашу. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресне, во веки веков. Аминь. Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне, во веки веков. Аминь. Отче наш, же и на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле хлеб наш насущный должен быть несть. И остави нам долги наши, окажи, мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресне, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми моление моему, внуши молитву мою, не улоснаглости. От лица Твоего судьба моя, изойдет очи мои, да видят и правоты. Искусилось и сердце мое, посетило все ночи. Искусил меня и не обретися во мне неправда. Я, когда не возглаголит уста мои дел человеческих, засловесал стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижется стопы моя. Аз возвал, как услышал меня, Боже, преклонил ухо Твое мне. Не услыши, глагола моя, удиви милости Твоей, спасая, оповающая на Тебя от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, казенеца, от крови крыла Твоей, покриешь меня. От лица нечестивых остраших меня, врази мою душу мою, одержаша. Дух все затворишь, уста и глаголаши гордыню. Изгоняющий меня ныне ободошь меня, отчество, возложившее уклоните на землю, объявшим меня колеб готов на лов и коски, набитая в тайных. Воскресни, Господи, предворье, и запни, избави душу мою от нечестивого оружия Твоей, от враг руки Твоей я. Господи, от малых земли раздели его животе их, из сокровенных Твоих исполни сечевы их, насытишься сынов и оставишь останки младенцем своим, аз же правды явлюсь лицу Твоему, насытишься мне, да явитимся славе Твоей. Тебе, Господи, возлюбил душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не послужится вовек. Ниже да посмеют мы всевразимые, ибо все терпящие Тебя не постыдятся. Я постыдятся беззаконно ищего, чьи пути Твои, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи имя. Настави меня на истину Твою, научи меня, как Ты есть, Бог спас мой, теперь терпек весь день. Помяни чадро Твои, Господи, милости Твоя, яко от века суть. Грех вимости моей, неведение моего не помяни. По милости Ты ради, помилуй Ты ради, благости Твоей, Господи. Благо, прав Господь, ради закона положиться к решающим на пути, наставит кроткие на то, значит, кроткие пути своим. Все пути, Господни, милости истины, доскающим из завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, много есть. То есть человек во есть, Господа, закон положить ему на пути его же из воли. Душа его благих во дворице месси, семьи его наследить землю. Держава, Господь, боящихся его, и завет его, и вид им. Отче мой, вынако, Господи, который стокнет от всей стеной зимы, призрены мя и помилуй мя, яко единороды нищий спас. Скорби сердце моего, умножившись от нужд мих, изведи мя. Вишь смирение мое, труд мя, оставя всяк грехи моя. Вишь враги мои, поумножившися, ненавидением неправильно возненавидишь имя. Сохрани душу мою, избави меня, не послужусь и поуповав на Тебя. Не злобивей и праве прилепляхуся мне, яко потерпев Тебя, Господи, избави Божия Израиля от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, повериться милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче мое имя от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое, зная грехом предо мной есть вину. Тебе единому согрешив и лукавый, я пред Тобою сотвори. Я, когда правдишься во славе всех Твоих, отбедишь им всегда судить детей. Все бы в беззакониях зачат есть, но в грехе пред ними мать моя. Все бы истинно возлюбилась и безвестная тайная премудрости Твоя. Явил Мессии, окропившими и сопом, очищуся, мыщими и паче снегу уберюся. Слуху моему дасть радость и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое грех, грех и все беззакония моя очисти. Сердце чисто содержит во мне Божий дух, право в нами в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычного, утверди меня.
научи беззаконные по тем твоим нечестивее к тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои дверь, зашли уста мои, возвестят хвалу Твою. Для качества восхотелось и жертву дал Духу во всесожжении неблаговолейше. Жертву Богу Дух сокрушен, сердце сокрушено, смиренно кухню не чужит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим всего, наида содержится со стены Иерусалимские. Тогда благоволейше жертву правду возношение.

Вселяться небесное, да радуется земная, яко сотвори державу мышцей своею, Господь, попра смертью смерть, первенец мертвых бысть, из чрева адова избави нас, и подадни мир в обилию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Православие, наставницы, благочестие и чистоты, учители, церкви Вологосии, благодарованное украшение, преподобные отцы наши Григорий и Кассиане, молите милости Вога Бога, да вашими предстательством подаст благодать и мир в стране нашей и душам нашим спасение, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты и сила заистинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помилуйте душу нашу. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне. Поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше.

Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должникам нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Воскреслась и днесь из гроба щедрый, и нас возвелась и от врат смертных. Днесь и дам ликует и радуется дева. Только же и пророцы с патриархи воспевают.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемые, славим и Христе Боже, долго терпеливее, многомилостивее, много благоотробнее, и же праведно любя грешные милые, и же вся зовы к спасению и вечерне ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в час и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши, освятите, сочисти помышления,

вами. Спаси меня достойный гроба Твоего, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Царю нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу Царю нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу Царю и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголу уст моих. Яко чужди и восставшим имея крепче, доскашен душу мою, не предложишь Бога пред собою. Сибо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати зла и врагов моим, истинные Твои потреби их. Волю пожелаю Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня, истинные враги мои, возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего. Во ныне услышь меня во скорбе к печали моей, испытывах сын глаз ображия, служение грешнича, яко уклонишенными беззаконие во гневе враждовах у меня. Сердце мое смятеся во мне, ибо я смерти нападе на мя. Страх отребет прииди на мя, и покриме тьма. И лех туда с мя крылей, ко голуби не полещу и почию. Все удали к себе, и водворихся в пустыне. Чай Бога спасающий, гомят малодушие и от бури. Потрепи, Господи, раздели из-за идих, как и видих беззаконие, пререкание в ограде. Днем и ночью будет на пустынам, его беззаконие, труд посреди его и неправды. И не оскудя стол, не гуликве и лесть. Яко аще бы враг поносил, не претерпел бы хуба, и аще бы ненавидел, на мя велеречивал, укрыл бы вся от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, если со мной брашен. В дому Божий ходи к мудиным мышлениям, да приезжай смертный ня, и да снидут два отживи. Я кулакаство жалищих тут посреди их, а с Бога вас вах, Господь, слыши мя. Вечер за утро и полудня повеба, взыщу и услышит глаз мой. Избавит мира в душу мою от приближающихся мне, и кому мной зубяху со мною. Услышит Бог и смирит гесы, прежде век неизбоим изменения. Яко не убоявшийся Бога, прострел руку своей на воздаяние, сквернейший завет Его, разделившийся от гнева лица Его, и приближившийся сердца их, умнякнувши словеса их, паче или таз и стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, то и Ты припитает. Не даст век молвы праведнику, Ты же, Боже, не зведешь, и я в студни неосысления, мужа и кровельсти не приполовят дни своих, аз же, Господи, уповаю на Тебя. Живы в помощи вышнего в крови Бога Небесного дворится, речет Господи, вы заступник мой, си прибежище мой, Бог мой, бывая на Него. Яко то избавится от все тела участвуя все мятежно, причма своим осените, под крылей Его надеешься, оружием оба детей истинные Его не убоишься, а страха ночная, острелы летящие во дне, отвечу во тьме приходящие, отстрящие беса полуденного, подетая стороны твоей тысячи, тьма одесную к тебе же не приближится, обачающим от моим осмотрши, воздаяние грешников узреши. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось в прибежище Твое, не приедет тебе зло и рано, не приближится к тебе сии Твоему. Яко ангелам человек заповесит тебе сохранить дитя во всех путях Твоих. На руках возьми тебя, да никогда прикнешая камень ногу Твою на Господи, веселись, ты наступишь, и побережь льва и змеи, ко нами оповаю, избавлю и покрою, яко познай имя мое. Воззовет ко мне, услыши Его, с ним есть, в скорби измой Его, и прославлю Его, долготой дней исполни Его, и время спасения мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Да веселятся небесные, да радуется земная, яко сотвори державы мышцы своей, Господь. Попра смертью и смерть, первый не смерть, вы пусть из чрева Адова избави нас, и подойди мировой вели и милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от юности Твоей явись сам себе, Господи, ве возложив, в молитвах и трудях и постях образ быв добродетели, от оно даже видев Бог Твое благое произволение, архиерей Тя и пастырь церкви Своей устрояет, тем же и по представлению честное тело Твое, целое, нетленное, соблюдейся, и он, освятитель молитвы Христа Бога, да спасет душу наша, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Яко неимом и дерзновением за преклонение грехи наши, Ты, же Тебе, родшегося, моли, Богородица Дева, много поможет моление матерне, ко благосердие, владыки, не презри грешных мольбы, все чистые, ко милости в кейсе, спасти магии, и же и страдать о нас изволивай, скоро да предварят на щедрот Твоей, Господи, яко обнищах нам зело, помози нам, Боже, спаси нас, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресни во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наше. Святый посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный даже нам днесь, и остави нам долги наши, и кажи мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Яко от младенства, Господи, ве по работе в себе мудре, постом и бдением тело Твое удручая, тем же сосуд чистый дом Духа Пресвятого явился Иси. Сего ради и церкви своей Тебе, архиерея, пастыря устраняет, и уже добрую Пасху Господу отходишь, и Его же возлюбил Иси. Тем молим Тебя, поминай нас, верующих святую память Твою, да все зовем Ти. Радуйся, очи Иона, святителю всечестны. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим Христе Боже, долготерпеливе, многомилостивее, многоблагоукропнее, же правильно любя грешной милые, и же вся звука спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в часы и молитвы, исправя живот наш к заповедям Твоим, души наши, свидетели, соочисти, помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всяких скорбы, зол, болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да облучением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, и благословенность во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейший, великий, любимый, славнейший, без сравнения, Серафим, без исцеления, благословородшую, сущую, Богородицу, Тебе величаем. Именем Господним, святейшим Владыка, благослови. Аминь. Божие Господи, силы все тварь Содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоей я, единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, неспославленное спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый, ибо веди Тебе в начало и власти тьмы, сам Владыка человека любче прими и нас, грешных, благодарственные сие и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех ослабите нас, и чищих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любови Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающие, еже Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрячи света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем изначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и все святым и благим и животворящим.

достопамятных, святейших патриарший православных и создателях святые обители сия и о всех прежде почивших отцах и братьях

приятие молитвы нас недостойных гробов твоих сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшую Бобы душею в рази, ее же я видел.

собрание хотящего поступиться на святую Русь, чающий разделить и погубить и зим народу я. Восстание Божию помощь людям Твоим и подарком силу и Твоей победу. Верным чадом Твоим и единственным, всех перемующим, подкрепляющим. Духи братолюбия укрепи их и от беды слави. Запрети раздирающим по обращению умов, и ожесточение в среде срезу Твою, я же из церковь живам до Бога, и замысли их исповедуй. Благодать от Твоей ласки, придержащие по всякому благу наставки и мудрости и добрости. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповеди пути, крепость Духа и спасти от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные кровы знаний, сущие в дому беги, алчущие на питание, думающие страны, чтобы исцели, смятение и печали, сущие надежду, благую и утешение подают. Всем же води себя убиенным, и от раны болезни скончавшимся прощение и дефунтом, и блаженное покоение сотвори. Исполни нас, я же тебя верю, надежде и любви, восстави паки во всех странах, святые Руси, единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях твоих, я когда единым мыслью, единым сердцем, исповедуемся тебе, единому Богу, Троице славному. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уплывающим на тебя, и тебе славу насылаю. Отцу и Сыну и Святому Духу не прислал, и во веку.

над горе Твоею благодатью.

Пресвятейшего Патриарха Московского и Сергия, Свято-Троицкой и Сергиевой Лавры, Священного Матрита, и господина нашего Пресвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посланского и Дмитрова, и жидарный

да еще не страхом приступи до неопалившегося огнева есть. Божественная же меня кровь ко общению, первые примиряйся тебя опечалившим, даже дерзая таинственное брачное, прежде причастие страшные жертвы, животворящего тела владычня, сим помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источник жизни и бессмертия все, твари видимые и невидимые свидетелю, изначального Отца за пресносущность и несет изначально, и многие ради благости в последние дни плоти волкися и распнися, не погребися за ныне благодарные, злонравные, и Твоей крови обнови вырастлевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю прими мое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя, согреших бы, Господи, согреших на небе и пред Тобою, и несть достоин возреченного суду славы Ты и я, прогневах бы Твое благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долготерпелив же и многомилостив, не предала себя погибнуть с обеззакониями моими, моего всячески ожидая обращения, Ты бы реклась и человеколюбче пророком Твоим, я как хотением не хочу смерти грешника, неже обратитесь и живу быть ему, не хочешь, чтобы владыка создание Твоей руку погубите, неже благоволишь о погибели человечестве, но хочешь всем спастись и в разум истины прийти, тем же и аз, аще недостоин есть небесе и земли, не сия привременной жизни, и всего себе помянув греху и сластем по работе, и Твой сквернифон.

0: Господи, яко же блудница, яко разбойника, яко мотаря, яко блудного, и возьми мне тяжкое бремя грехов, грех земли и мира, и немощь человеческие исцеляет, рождающиеся обремененные к себе призываю, покаявай, не пришед и призвать праведные, но грешные на покаяние. Аминь.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Братья и сестры, теперь продолжаются дни Петрова поста, и Господь дарует нам время на покаяние. И сегодня, в этот воскресный день, мы слышали с вами апостольское и евангельское чтение, в которых прослеживается одна основная мысль – это послушание воле Божией. А искреннее и просто сердечное послушание есть проявление и выражение любви. Кто хранит в уме и в сердце своем заповеди мои, говорит Христос, и соблюдает их, тот любит меня. Не любящий же меня не соблюдает слов моих. И тут важно понимание, что заповеди Христовы отображают Его самого, Его жизнь, Его мысли, чувства, Его образ действий в человеческой природе на этой земле. И вот апостол Павел увещевает нас, чтобы мы, как рабы Божии, посвящали себя Господу на дела святые. Многие приступают ко Господу, но немногие решаются последовать Ему и в жизни своей пойти за Ним. Грех настолько усвоился нам после падения, что все свойства, все движения души и тела стали пропитаны им. Отвержение же греха, сроднившегося нам, соделалось с отвержением самих себя, отвержением своей души. И чтобы пойти за Христом, нужно отречься от своего разума, от своей воли. И разум, и воля наши человеческие, природы повреждены грехом, и они не могут смириться и покориться разуму и воле Божией. И только тот становится способным целожизненно и с радостью идти за Господом, кто откажется от своего разума и отречется от своей воли в пользу заповедей Христовых. Одна из них призывает нас взять крест свой и идти за ним. Взятием креста своего названо Господом добровольная покорность суду Божию при всех скорбях, посылаемых и попускаемых промыслом Божиим. Ропот же и негодование при скорбях и напастях есть отречение от креста. Пойти же за Христом может только понесший крест свой, то есть покорный воле Божией, смиренно признающий себя достойным суда, осуждения и наказания. Но противиться этому самолюбие наше, противится наш эгоизм. Это неправильная и извращенная любовь к себе. И тот, кто идет по такому пути самолюбия, также приходит к отвержению себя, но только невольному и мрачному для него. Жизнь тела заканчивается смертью, а жизнь души погружается в вечный мрак и вечную муку в аду. Тот, кто употребил всю жизнь на снискание почестей, взял ли их с собою вечность, не оставил ли здесь громкие титулы, знаки отличия, весь блеск, которым он окружал себя, не пошел ли в вечность единственный человек с делами его, с усвоенными качествами во время земной жизни. Тот, кто употребил жизнь на снискание богатства, кто накопил множество денег, приобрел обширные пространства земли в свое владение, устроил различные учреждения, дающие обильный доход, жил в чертогах, сияющих золотом и мрамором, разъезжал на великолепных автомобилях, взял ли это в вечность? Нет. Он оставил все на земле, удовлетворившись для последней потребности тела малейшим участком земли, в котором одинаково нуждаются, в котором одинаково удовлетворяются все мертвецы. Тот, кто занимался в течение земной жизни плотскими увеселениями и наслаждениями, проводил время с друзьями в играх и других забавах, проводил за роскошную трапезою, устраняется, наконец, самой необходимостью от привычного ему рода жизни. Наступает время старости, болезненности, и за ними час разлучения души с телом. Тогда узнается, но поздно, что служение прихотям и страстям – это самообман, что жизнь для плоти и греха – жизнь без смысла. Возлюбим, братья и сестры, превыше всего волю Божию. Предпочтем ее всему. Убедимся, что мы странники на земле. Только из этого убеждения мы можем сделать расчет и распоряжения безошибочные для нашей земной жизни. Только из этого убеждения, что мы временно на земле, можем дать ей направление верное, употребить ее на приобретение блаженной вечности. Светильником на жизненном пути нашем пусть будет Слово Божие. Оно в Евангелии, оно в посланиях апостолов, оно в творениях и житиях святых. Прославим и возблагодарим Бога за обильные блага, которыми преисполнен в удовлетворение потребностей наших временный приют наш. Это земная жизнь. И вот видите, когда сотник в Капернауме подошел ко Христу и просил исцелить слугу Его, то подошел с глубокой верой в то, что воле Божией подчиняется все и вся, и нет ничего невозможного для Него. И нет сомнения, что при таком расположении и сам он был устремлен на всецелую покорность воле Божией. И в этом всем примере для нас, потому как Господь милостив и дарует нам в жизни и скорбное, и утешительное. И когда увидит нас пребывающими в воле Божией, покорными заповедям Христовым, то, если будет на это будет нам полезно, услышит наши молитвы и о потребном в земном странстве, как для нас, так и для наших близких. Дарует и исцеление болезней, и восполнение недостатков, и всякое иное утешение, как даровал он это капернаумскому сотнику, сказав: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». Но, братья и сестры, так или иначе, но быстро промчится жизнь каждого из нас, и оглянемся, и вот она, как один малый день, прожитый на этой земле. А ведь придет когда-то и время последнего и страшного суда. И когда загремит архангельская труба, и мы воскреснем и станем пред лицем Творца, Создателя и Господа и Бога нашего, дай Господи милости по молитвам Пречистой Его Матери, святых Божьих, святителя Ионы, митрополита Московского и всей России, чудотворца и всех святых, услышать и нам Его слова: «Приидите, благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь».

Боже, Владыка, Господи, давни держи под кров мой, под кров души моей я, но понеже больше святые, как человека любят жить во мне, дерзая, приступая, поверевая, туда дверь за двери, я же ты един создалась, и в нидешься человека любим, я кажись, и в нидешься их посвящаюсь, по врачей мой, по умысу, веруя, как и сия сотворишь, и небо блудница со слезами, пришедшую от тебя гналась, и ниже матери отвергнулся, покаявшись, ниже разбойников, познавши царство, ответ гналась, и ниже гонители покаявшись, оставил еси, ниже вина от покаяния к тебе пришедшая, вся в лице другого чинилась, и единцы и благословенные всегда ныне и бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Боже мой, ослави, очисти, прости мне грешному непотребному.

Если веруете в самое Пресвятое тело, то и самое Святое Божие, молюсь Тебе, помилуй меня и прости меня, если мешай меня больно и невольно. Я же словом, я же делом, я же деятельным и неведением, и сподоби меня неосужденно, причастившись пречистой тайны о сомнении духовной и святой тайны. Вещи ли Твоя тайна единственная не может причастить меня к Тебе. Ибо врагом Твоим тайну поверь мне на здание, где нам яко Иуда, на это разбойник исповедуйте, помилуй меня, Господи, во царстве Твоем. Да не всюду ли его осуждение будет мне причащение, причистой Твоей тайны, Господи, но и исцеление души и тела. Святой чаше приступайте, кто были на исповеди и получили разрешение от священника.

Ити любящие благолепие Дома Твоего, и всех исправляй божественной Твоей силы, и не остави нас уповающих на Тебя. Мир, мир ли Твоему дару, церкви Твоим священникам, воинству и всем людям Твоим, как и всякое даяние блага и всех дар совершенствуешь и есть, исходя от Тебя, Отца Света, и Тебе славу и благодарение поклонение посылаем, Отцу и Сыну.

Преподобники, уголовники из нашей семьи и некоторые люди в Радио, все российские доходы.

Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко неотвинулся есть грешник, но общниками быть святым Твоих сподобилось и. Благодарю Тебя, яко меня недостойного причистить все причистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но владыка человека любца нас ради умерев жив и спаси, и даровал нам страшное сие животворящее таинство, по благодеяние освящения души телес наших, дашь быть всему мне выисцеление души и тела, во отгнание всякого сопротивного просвещения очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру в непостыдных, в любовь нелицемерную, во исполнение премудрости соблюдения заповедей Твоих, предложение божественное Твое, я благодати Твоего царства и присвоения, да во святыне Твои телами сохраняем Твою благодать, поминая всегда, ныне к тому себе живу на Тебе нашему владыце и благодетелю, и так и сего житие, света надежды и живота вечного, пресносущно для сигна покой, где же празднующий глаз непрестанный и бесконечный, злады зречи Твоего лица, доброта неизреченная, Ты бы есть истинное желание, неизреченное веселье, любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поесть тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миссия подвал благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств, молю бы Тебя, блажный человек, любящий, сохраними под кровом Твоим, и все неплу Твоей даром и чистой совести, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайся со святынь Твоих, во оставление грехов и в жизнь вечную, Ты бы си хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе слава восхваляем Царствием и Святым Духом ныне пресные во веки веков. Аминь. Да, выпечем я плоть Твою волю, огненце и поля недостойное, да не опалишь и мне, садителю мой, пачера продиуда моего все состава во утробу в сердце, опали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, состава отвернись, письми и путы, чувств просвети простую пятерицу, всего мест пригласи страху Твоему, приступа кри соблюди жизнь, сохрани меня от всякого дела и слова дошленного, очисти ему и украси имя, удобрив разуми и просвети меня, покажи мне Твои селения единого духа, не к тому селения греха, да яко Ты его новым входом причащения, яко огнями не бежит всех злодей и всяка страсть, молитвы к Тебе приношу вся святые, чи на начале же бесплотных притеча Твоего премудрые апостолы, всем же Твои несведную чистую Матерь, их же мольбы благоотром не прими Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты бы и сие освящение едино наше, блажи души светлости, Тебе липоподобные ко Богу и Владыце, славы всего славим на всяк день, дело Твое, Святой Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в живот вечная кровь Твоя честная, восставление грехов, будет же мне благодарение все, в радость, здравие, веселье, в страшное же второе пришествие Твое, с подобиями грешных и стадия, десную славу Твоя, молитвами причистая Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченные мои души, надежда по крови прибежища, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господу, беломясь, недостойника, причастника, пути причистого тела и честные крови Сына Твоего, народший истинный свет, просвети мое умное очи сердце, я же источник бессмертия росшее, оживотвори мя умышленно, как грехом, я же милостивого Бога, любоблагоутробная Мать, помила мя, дашь намерение, сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, из воззвания пленений помышлений моих, из подобия мя до последнего моего издыхания, не осуждена при Мате при чистой тайной освящения, в исцелении души и тела, и подашь без слезы покаяния и исповедания, по ежепети славите Тебя во все дни живота моего, яко благословенный и преблагословленный, и во веки, аминь. Мне не отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь то, чему и спасение Твое, я же и сил готовил пред лицем всех людей, и свет в откровении языка во славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, Святый крепко, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепко, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепко, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресны во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресны во веки веков. Аминь. Отче наш, живи на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле хлеб наш насущный даже здесь, и оставим долги наши, и кажи мы оставляем должникам нашим,

0: Аминь. Уст Твоих якоже свет, осыгня воссиявшую благодать, вселенную просветение, сребролюбие, мира, без сокровища снеска, высоко на своей на мудрее показа, на Твоими славе сын наказываю очи, я не золотого семали слова Христа Бога, спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественная благодать, и Твоими устнами вся учишь, поклоняйтесь Троице единому Богу, Иоанне, златуйся, все блажения преподобни, достойны хвалим Тя, и всего наставника, как божественное, являю, и ныне присно и во веки веков, аминь. Представьте со христиан, непостыдные ходатайства, как Творца непреложные, и презрев грешных молений гласа на предварика, благая на помощь нас, верных зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на умоление, представь действующую присной Богородице, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови.
1: Святитель Иоанн Златоуст, святых и праведных, преподобных, святых наших всех, великих и невинных радостей, святых праведных, Бога

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Тешителю, Боже истины. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Тешителю, Душе истины, и же везде сися, исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и селися в ней очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, живи на небесах. Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас.

помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и непрестанно во веки веков. Аминь. Придите поклонимся Цареве нашему Богу. Придите поклонимся преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите поклонимся преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми моление моему. Внуши молитву мою не во сна Христины. От лица Твоего судьба моя зидит, очи мои дает и правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил Мессии. И не объясни неправда, я когда не разглаголят уста мои дел человеческих. За словеса у стен Твоих карт сохрани путешествоки. Соверши стопы мои во стезя Твоей, да не подвижно стопы моя. А звозва так услыши Мессии Божие. Преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милость Твоя, спасаю повающий на Тя, от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи.

стоящими на небе душами, очи свои возложишь уклонись на землю, объявшими о хлеба то на волк, яко с ними добитая в тайных, воскресни, Господи, притвори из огни, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от рак руки Твое, Господи, от малых от земли разлился животе их, и сокровенных Твоих исполнился чрево их, насытися сыновья, оставишь останки младенцем своим, аж и правду ли любя бы лицу Твоему, насыщися не даете месяца славе Твоей, к Тебе, Господи, воздвигал душу мою, Боже мой, на Тебя уповал, да не послужусь во век, не жедок возьми здесь неразимые, ибо все терпящие не постыдятся, да постыдятся беззаконные в отче, пути Твоя, Господи, скажи мне, стезям Твою научи меня, настави меня на истину Твою и научи меня, как Ты си Бог спас мой, и Тебе терпеть весь день, помяни щедро Твое, Господи, милости Твоя, яко от века суть грех юности моя, и неведение вы помяни, по милости Ты помяни, Ты ради благости Твоя, Господи, благ и прав Господь собирает законоположить согрешающие на пути, наставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим, все пути Господни, милость и истина, взыскающая завета Его и сведения Его,

беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобой сотворим, я когда оправдившись во злое всех Твоим, и победивши всегда судить детей, все во беззаконии зачат есть, и во всех родимя мать моя. Все во истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей я явил неси, покропивши меня и соком и очищуся, помыши меня и паче

Боже, и Дух прав во мне вива утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего святаго, не отыми от меня, воздаешь мира развесения Твоего, и Духом надыщ не утвержи.

Царство Небесное, да раз.

Тебе молимся, молись, Владычице, со святыми апостолы, помилуйте душу нашу. Господь Бог благословен, благословен Господь, и дне поспешит нам Бог спасибо.

помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и непресно во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь,

Аминь. Воскрес и сиднесь из гроба щедрый, и нас воздвиглась от врат смертных. Несь Адам ликует и радуется Ева, в купе же и пророцы с патриархи воспевают непрестанно божественную державу власти Твоя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый, и славим и Христе Боже, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведная, любя и грешная, милая, и же вся завыка спасения, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наши части молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душу нашу освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями соблюдаемыми, наставляемыми, достигни сыне веры и в разум не пристма Твоя слава, яко благословенны все во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейший, керуимый, славнейший, без сравнения, Серафим, без истления Бога, Словородшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним Святейший Владыка благослови. Аминь, Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, и Святые Души, Единобожество, Единосила, помилуй мя грешного, ими живи си судьбами, спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве, Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, исцели Твое суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Я хочу живо сташе наймя и крепце изыскаше душу мою, и не приложа Бога пред собою. Сибо Бог помогает мне, Господь, уступи души моей, отврати злая врагом моим, истинное полей потреби, волю и Божью

меня и поклиня тьма, и ректо даст мне келека глубине, и полечу, и почию, все удалися бегая, и водворится в пустыне, чая Бога спасающего мя полодушия и от бури, потопи, Господи, раздели языки их, яко видя беззаконие, пререкание в ограде, днем и ночью выйдет река по стенам его беззаконие, и тут среди его, и неправда его не оскудя, стопни голих полезть, я каще бы враг поносил и претерпел бы куба, я аще бы ненавидя намя, перелечился, укрыл бы от него. Ты же человече, равнодушный владыка мой, знаемый мой, и же куб не наслаждался, если со мной прашен, в дому Божия ходи ко мне единомышлением, да приди же сметь на ня, и да снину тва отживи, я колукался же личах их посреди их, аз к Богу воззвай, Господи, слыша мя, вечере и за утро полудни повем, и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу от прилежающейся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит, если прежде век, не избоим изменения, яко не убоявшийся Бога, простри руку свою на воздаяние, склонивши завет его, разделившись от гнева леса, и как приближишься сердца ю, умякушу с леса и почелея, и тяжу стрелы, и возвесила Господа печаль твою, и той тебя припитает, не дав светлого праведнику. Ты же, Боже, не сидишь, я сын неизыстления, мужа привелся не преклонять дней своих, а же, Господи, уповаю на тебя. Живый в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, и заступник мой, и сих, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, я потом избавлю тебя от сети ловчие, ясно и все мятежно, плечма своими осенит тебя, и под крылья надеющийся, оружием обитя истина Его, не убоившись от страха ночного и от стрелетящего дни, от вещи ты приходящие, от стрящей беса полуденного, падет посмотрят тысяча, и тьма дезную тебе, к тебе же не приближится, обача чима твоими смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось и прибежище твое, не приди тебе злой рано, не приближится телеси твоему, яко ангелом своим заповесть тебе, сохрани тебя все пути твоих, да ну так, возьму тебя, да никогда прикнешь оками ногу твою, наспи даешь риск наступиши, и поперечь льзва и змея, яко на мя уповая избавлю, попрека познай имя мое, воззовека мне услыши го снись, скорби из моего и прославлю его, долготой дней исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Да веселятся небесная, да радуется земная. Яко сотри державу мышцы своей, Господь. Попрась смертью смерть, первенец мертвый бысть. Из чрева адова избави нас, и подади мирови верю и милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от юности Твоей я весь сам себе, Господи, не возложи. В молитвах и трудях и постях образ был добродетели, отонуто же, видев Бог Твое благое произволение, архиерей Тебя поставит, церкви Своя устрояет, тем же и по непредставлению честное Твое тело, целое и нетленное соблюдайся, и он, осветителю, молитвиста Бога, да спасет душа наша, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Яко нимом и дерзновение, закры многие грехи наши, ты еже тебе росшего, моли Богородица Дева, много поможет моление Матерника, благосердию Владыки, не презри грешных, польбыся чистая, яко милости здесь и спасти моги, и же и страдать о нас изволивай, скоро да предварят и щедрота Твоя, Господи, яко в нищаком взяло, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки

Отче наш, же еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси, на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, коже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Яко от младенчества, Господи, по работе себе мудре, постом, бдением тело Твое, удручая тем же сосуд чист, и дом Духа Пресвятаго явился иси. Сего ради церкви своя Тебе, архиерей, пастыря устрояет. Я же добре упаслась, ко Господу отходши, Его же возлюбил иси, тем молим Тя. Поминай нас, веруй, чтущийся Твою память Твою, да все зовем Ти. Радуйся, Отче, и Он, Насвятителю всечестный. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый и славим и кресте Боже, долго терпеливе, много милости, много-много утробне, и же праведной любви, грешной милуя, и же вся завыка спасения, вещание ради будущих благ, сам Господи, прими наши части молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душа наша святителя соочисти, помышление исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да поручениями их соблюдаемыми, наставляемыми, достигни сынине веры, и в разум не приступит этой славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейший, херувимий, славнейший, без сравнения Серафим, без исцеления Бога, славородшую, случай Богородицу Тя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови. Аминь. Божий Господи, силы и вся твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, ниспослава нас спасения рода нашего и честного Христом, рукописание грех наших остерзавы, и поведи этим начало и власти тьмы, сам Владыка человека любче, прими нас, грешных, благодарственные сей молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех возлюбите нас, ищущих видимых и невидимых прав, пригвозди страху Твоего плоти наша, и не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающе, и еже Тебе светом наставляем, и Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, Содержанному Твоим Сыном, и все святыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Кириле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве,

Пречистительницу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшись,

человеческую глаголю за немощь плоти вашия, якоже уба представисте уты ваша рабы нечистоте и беззаконие, беззаконие, так он ныне представите уды ваша рабы правде, вот святыню. И к добору бесте греха, свободни бесте от правды, и уба тогда имейте плод, о них же ныне сидитеся, кончина бо о них смерть, ныне же свободшись от греха, поработшися же Богови, имати плод ваш во святыню, кончину же жизнь вечную, обродцы бо греха смерть, дарование же Божие, живот вечный, о Христе Иисусе.

нам подобаше архиней преподобен, не злобив, безгрешен, отлучен от грешник и выше небес быв. Иже не имать по вся дни нужды, якоже первосвященницы, прежде о своих грехах жертвы приносите, потом же о людских. Сие Боже твори, единую себе принес. Закон Бо человеке поставляет первосвященники, имущая немощь, слово заклятвенное, еже по законе Сына во веки совершенно. Глава же глаголем их, такова имя первосвященника, иже седе одесную престола, величественно на небесе, святым служи.

Иисуса в Капернаум, приступи к нему сотник, моля его и глаголя: «Господи, отрок мой лежит в дому ослаблен, люти стражда». И глаголы ему Иисус: «Аз пришед исцелю его». И отвечав сотник, рече ему: «Господи, не изм достоин да покров мой внидеши, но токмо рци слово и исцелеет отрок мой, ибо аз человек есть под властью, и мы под собой воины, и глаголи сему: иди и иди, и другому прииди и прииди, и рабу моему сотвори сие и сотвори». Слышав же Иисус, удивися, и рече грядущим по небу:

запад придут, и возлягут с Авраамом и Исааком и Иаковом во Царстве Небеснем. Сынови же Царствия изгнани будут во тьму кромешную, ту будет плач и скрежет зубом. Кричи Иисус сотнику,

Речи Господь ко пришедшим к нему иудеям, аз есть дверь, мнояще кто мне не спасется, и мне нет и изыдет, и пажить обряще. Тать не приходит, разве да украдет, умеет и губит, аз придом да живот имут, и лиши имут. Аз есть пастырь добрый, пастырь добрый душу свою полагает за овцы, а наемник и жене есть пастырь, ему же несут овцы своя, видит волка грядуща и оставляет овцы и бегает, и волк расхитит их и разбудит овцы, а наемник бежит, яко наемник есть и не родит и овца. Аз есть пастырь добрый, и знаю моя, и знают мя моя, яко же знает мя отец, и аз знаю отца.

пропаны, святейших патриархи православных и создателей святые обители сия, и от всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих.

же приятий молитв нас, недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшего обдошою грози, Ио еже явите спасение Твое, рцензи, Господи.

величина воинства и вся защитники Отечества нашего и одежи утвердить на всех вере.

добродетель во святым и бесчестным храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя.

Я жертвя веры

Сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.

чаде у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненный, непостыдный.

Хотя ясли человечий тело возличный, страхом преступедания полишися, огонь боесть. Божественный же я кровь к общению, первые примирися тя печалишим. Та же дерзает таинственная брачная ясь, прежде причастия страшной жертвы, животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже нас, источниче жизни и бессмертия, сия твари, видимое и невидимое содетелю, безначального Отца со преснослушной Сыне, и собезначальные премногие ради благости, в последние дни в плоти волкися, расклися и погребися, за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обновивы растрещие грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреши бо Господи, согреши на небо пред Тобою, и несим достоин возвети на высоту славы Твоя, про гнева по Твоей благости о Западе приступи, и не послушай Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобуйся и дал терпеливый, же многомилости, не предал меня си погибнуть и со беззаконием моими, моего всячески ожидая вращения, Ты, Борекуси, человека любче пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь за жив быть ему, не хочущего владыка создания Твою руку погубите, не же благоволившего погибели человечести, но хочуще все спастися и в разум истины прийти, тем же яс, аще не достоин ни с небеси земли, и сия привременная жизнь всего себе приновлеку, и сластем по работе, и Твой искренний образ, но творение и создание Твое бы, не очевая свои воскресенья окаянны, на Твоей же безмерной благоутробии дерзая прихожу, прими губа имени человека любче Господи, яко же блудница, разбойника и комытаряка блудного, и возьми мое тяжкое время грехов, грех земля мира, и немощи человеческое исцеляя, труждающийся и обремененные, все призывая покаявая, не пришеды призвать и праведные, но грешное покаяние, и очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать святыню во страсти Твоем, я когда чистым сведением совести моя, святым Твоей часть приемля, соединися святому Твоему телу и крови, и имейте во мне живущих, пребывающих с Отцем и Святым Духом, ей, Господи, Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих Твоих таинств, неже да немощим буду душей же и телом, от ежи недостойный тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих в Духа Святого общения на пути живота вечного и во благоприятен ответ на страшное судище Твое, я когда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих благ, я же уготовился любящий Тебя, Господи, в ниже препрославленности во веки. Аминь. Господи, Боже мой, вем я конечно достоин, неже доволен, да подкровни держа храма души моя, за неже весь пусть и пался есть, и не имаше во мне место достойно, еже глупо поклоните, но яко же с высоты нас ради смирился себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял себе тепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприми, и в яслях бессловесной моей души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоился в нити, сечеряйте согрешники в дому Симона прокаженного, так изволи в нити в дом, смиренной моей души, прокаженная и грешная, и яко же не отвинулся подобной мне блудницу и грешную, пришедшую, прикоснувшись о тебе, сице умилосердися мне грешним, приходящим, прикасающимся, и яко же не возлушался из скверных я уст, нечистых целующих тебя, ниже моих возвышайся скверных онные уст, и нечистых, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного моего, и чистейшего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твои крови, во освящение, просвящение, и здравие, и смирение моей души и телу, в облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого действия дьявольского,
вогнание, возбранение злого моего и лукавого обычая, двоумышление страстей, снабдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение.

0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, в четвертую неделю по Пятидесятнице Святая Матерь Церковь предлагает нам рассмотреть чудо исцеления слуги сотника в Капернауме. Когда же вошел Иисус в Капернаум, как сказано в сегодняшнем Евангелии, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». А сотник отвечает: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровей слуга мой». Услышав сии слова, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот же час. Вот как бывает: сотник только попросил, и тут же слуга выздоровел, хотя слуга болел тяжело, лежал в расслаблении, не мог даже встать. Господь нам дает пример, образ сотника. Если мы будем ему подражать, то и наша молитва будет также действенна. Чем же этот сотник замечателен? Во-первых, он просил не за себя, не за жену, не за сына, дочку, внучку, а за денщика своего. Это говорит о его великой любви, потому что редко какой начальник так любит своего подчиненного, что будет о нем заботиться. Куда-то пойдет, будет о нем хлопотать. Вот первый его добродетель. У него было очень милостивое сердце, способное на любовь к человеку, который намного ниже был его по положению. Затем мы знаем, что сотник сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Этот человек обладал великим смирением. Он мог просто послать пару воинов и приказать: «Вот этого человека приведите ко мне». Сотник был оккупантом, главой гарнизона, был большим человеком. Но вместо того, чтобы послать своих подчиненных за Иисусом, он сам идет к нему и просит у него. Мало того, что просит, когда Господь сказал: «Я сейчас приду и исцелю твоего отрока», потому что видел веру этого человека, его сострадательность, он ответил: «Я не достоин, чтобы ты ко мне пришел». То есть сотник имел великое смирение и такую огромную власть. А власть сильно портит людей. Даже есть такая поговорка: «Хочешь узнать человека, дай ему власть». Но сотник выдержал искушение властью. Он с великим смирением подошел к кому? К какому-то странствующему проповеднику, которого любой мог обидеть, который и дома-то не имел постоянного, не имел где главу преклонить. И он говорит этому проповеднику неизвестному: «Я не достоин, чтобы ты вошел в мой дом». И дальше: «Я и подвластный человек, но имея у себя подчинение воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит». То есть подчиненные слушаются его беспрекословно, но здесь власть божественная, и он признает, что его власть – ничто по сравнению с той, которую имеет Сын Божий. То есть, будучи человеком, имеющим огромные возможности, тем не менее, глубочайшим смирением подошел к Спасителю. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». А в чем эта вера проявилась? Он сказал: «Скажи только слово, и исцелеет отрок мой». Он не сказал: «Надо обязательно что-то сделать, куда-то пойти, что-то принести». Он имел такую сокрушительную веру, что не нуждался ни в каких доказательствах того, что Иисус – Сын Божий. «Скажи только слово, и исцелеет». И Господь удивился и говорит: «Во всем Израиле я не нашел такой веры». То есть мы видим в сотнике самые главные христианские добродетели, веру очень сильную, милосердие и любовь к человеку, ему не только чужому, но и находящемуся у него в подчинении, и огромное смирение. Поэтому и выздоровел его отрок в тот же час. Какой же пример дает нам нынешнее Евангелие, чему оно нас учит? Часто современные христиане, желая получить от Бога каких-то милостей, просят помолиться за них других людей. При наступлении неприятностей, несчастий, болезни своей или своих близких, люди не сами обращаются с молитвой к Богу, а просят помолиться за них других людей. Вместо того, чтобы правильно принять наступившее горе, осознать свою жизнь, пересмотреть свое поведение, чаще вспоминать о Боге, молиться Ему, человек продолжает вести свой прежний греховный образ жизни. Он не хочет себе ни в чем отказывать, идет на поводу своих страстей, а чтобы избавиться от наступившего несчастья, хочет, чтобы другие люди за него помолились, что-то сделали. То есть не сами пострадавшие исправлялись, а за них кто-то сделал другой человек, другие люди. Следующая группа людей, среди них бывают и христиане, при наступлении в жизни трудностей, неприятностей на работе, в семейной жизни, заболеваний своих близких, обращаются не к Богу, к Его святым угодникам, к нашей Матери Церкви, к ее таинствам, а к противоположности, темным силам, к экстрасенсам, знахаркам, ворожейкам всяким, каким-то заговорам. Надо понимать, всегда помнить, что все, что с нами случается, и хорошее, и плохое, происходит или по попущению, или по воле Божией. Все это дается для нашего блага, для нашего вразумления и исправления. Господь, как чистолюбивый Отец, хочет нам блага, нашего исправления, поэтому и посылает нам скорби. Надо правильно все это понять и начать путь к исправлению нашей жизни. Третья группа людей – это наиболее думающие, наиболее активные, целеустремленные. Если посинит их неприятность, какое-то горе, они спрашивают, кому молиться и как молиться. В этом случае хотелось бы напомнить, что любой святой, к кому бы мы ни обращались, может нам незамедлительно помочь. И Господь и раньше, и ныне, в нынешнее время один и тот же. Все зависит только от нас самих. Если мы обращаемся и не получаем просимое, то это значит, что в нашей молитве нет ни смирения, ни веры, ни любви. В ней бывает в основном себелюбие, потому что мы просим обычно себе. Если даже молимся за кого-то, это чаще всего не из-за сострадания к этому человеку, а потому что его тяжелая участь досаждает нам. Нам трудно терпеть, поэтому мы просим за него, чтобы получить облегчение себе. И Господь, видя это, наши скорби, не прекращает, Он ждет, когда наша вера окрепнет, когда наше милосердие к ближнему вырастет и когда наше смирение даст дорогу благодати Божией. И если мы хотим, чтобы Господь презрел на нас и похвалил нас, нам нужно в этих трех добродетелях преуспевать. Если Господь не исполняет наши молитвы, это не потому, что Он нас не слышит. Господь слышит все, Он даже знает наши мысли, наше намерение. Если мы хотим заслужить у Бога милость, хотим склонить Его волю к нашей просьбе, то должны свою волю соединить с волей Божией. Сотник подошел и попросил Господа: «Исцели отрока». И если бы Господь Иисус Христос ответил ему: «Ты знаешь, дорогой, Богу угодно, чтобы твой отрок болел», то можно быть уверенным, что сотник смиренно отошел и сказал бы Господу: «Да будет воля Твоя, но Богу было угодно, чтобы отрок исцелил». Он, от чего происходит, что Господь нас, как нам кажется, не слышит? Когда нас постигает несчастье, мы резко меняем свой образ жизни и мыслей, становимся скромнее, чаще молимся, ходим в храм, добрее. А когда помощь Божия приходит, тогда человек снова возвращается к своей прежней греховной жизни. Поэтому Господь и говорит, пусть лучше он будет болеть, скорбеть, зато поменьше грешить. В каждом поступке, прежде всего, надо стяжать духовную, в первую очередь, пользу для самого себя. Некоторые говорят, это же эгоизм, сам себя спасает. Да, именно себя, потому что только так ты можешь помочь другому. И притом это есть высший подвиг, потому что спасать себя можно лишь одним способом – постоянно отказываться от своего ради другого. И это совсем не эгоизм. И те, кто упрекают христиан в эгоизме, так поступать не могут. Наоборот, они много говорят о милосердии, о любви к ближнему, а сами палец о палец не ударят. Истинный христианин как раз постоянно и занимается только тем, что жертвует собой ради других. К этому и надо стремиться. Если мы действительно будем в этом преуспевать, если мы действительно будем к этому стремиться, тогда молитва наша будет действенна. Бог нас будет слушать, потому что мы будем в непосредственном общении с Ним в любви. Аминь.
1: Единый чистый, нетленный Господи, да неизреченная милость человеколюбие наше, все восприемы смешения чистых и девственных кровей, по чести старошей Тя. Аминь.

Причащаться могут те, которые исповедовались.

Тебя, Господи, Боже мой, яко нет на месте грешного наушника, и быть и святый Ты исподобрести. Благодарю Тебя, к ней достойно, как причаститесь, а причислить и к небесному расподобрести. Но, Владыка, человека любче нас ради умерши воскреси, и даровавы нам страшное сия и животворящее таинство. Во благодеяние и освящение души телес наших, дашь быть и сильнее в исцеление души же и тела, в однание всякого сопротивного, просвещение очей и сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерну, во исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение Божествия Твоей благодати и Твоего Царствия и присвоения. Да воззвятые Твои теми сохраняем, Вы благодать мирна и всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце, Благодетелю, и так, и всего жития пришед ради живота вечного, и с насученности на покой, и где же праздничий глаз непрестанный, бесконечная сладость, дающая Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы еси истинное желание, и неизреченное веселье, любящий Тебя, Христе Боже наш, и Тебя появится Тварь во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царь веков и Святителю всех, благодарю Тебя всех, я же миссию пороблаги, и о притечении причистых и животворящих Твоих таинств, молю бы Тебя, блажи человека любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твои дарами чистой совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святым Твоим.

0: Благословение грехов и жизнь вечную, ты бы из них лет животный, источник святыни, податель благих, и тебе слава высылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присной во веки веков. Аминь. Дай пищу мне плоть твою волею, огонь вся поля и достойная, да не опалишь меня свидетель мой, паче же пройди во уды моя, во вся составы, во утробу сердце, по полетельне всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди, спасми в купе, чувств просвети простую пятерицу, всего мест пригласи страх по твоему, пристав покрый, соблюди же и сохрани меня от всякого дела и слова души пленного, очисти и омы, украси меня, удобри, разуми, просвети меня, покажи мне ты силен единого духа, и не к тому усиление греха, дай ко твоего входа на долгое течение, яко мне бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники тебе нашего вся святые, чиноначалие же и бесплотные, притечи твоего премудрые апостолы, к сим же твою нескверную чистую мать, их же мольбы благоутробни прими Христе мой, истина света соделай твоего служителя, ты боися освящение, и единый наших блажу души светлость, и тебе лепоподобно, как Бога владыся, славу сила ссылаем на всяк день. Тело Твое Святое, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир живот вечный, и кровь Твоя честная, восставление грехов. Будешь же и благодарение всем рады, здравие и веселье, страшное же и второе пришествие Твое, сподоби меня грешного, стать одесную славу Твою я, молитвами пречистая Твоя Матери всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченной моей души, надежда, покровы, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, меня и недостойного, причастие, как быть и причистого тела, и честные крови, Сына Твоего, народшие истинный свет, просвети мои умные очи сердца, я же источник бессмертия родшая, оживотворимым и членовым грехом, я же милость много Бога, любоблагоутробная Мать, помилуй меня. И дашь мне умиление и сокрушение сердце мое, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленении помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и пречистое там освящение, мое исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, вы же пейте и славите тебя во все дни живота моего, яко благословенно и предрославлено и во веки, аминь. Ныне отмечаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видится очи мои спасение Твое, еже и сил готов при лице всех людей, свет во откровении языков и слава людей Твоих Израиля, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святого Духа, и ныне и присно во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наше имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков, аминь. Отче наш, живи на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, коже мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Пустых, яко же светлость огня, воссияша владать вселенной просвети, не сребролюбие мира и сокровища снизка, высоту нам смиренно мудря показав, но Твоими словами наказуя, Отче Иоанне Златоусте, моли слово Христа Бога, спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественная благодать, и Твоими устами вся учишь и поклоняйтесь Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блажи и преподобни, достойно хвалим Тебя, если бы наставник это божественно являя, и ныне и присно во веки веков, аминь, предстательство христиане постыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прежде вечных молений гласен, но при дворе ко блага и на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитвы, почисти на умоление, предстательство Христа Богородицы, чтущих Тебя, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшая Херувима, славнейшая, без сравнения Серафим, без исцеления Бога, Словородшая, сущая Богородица, Тя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Писной, во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови. Аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Преподобных и богоносных отцов наших и всех.

Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, утешителю души истинной, живи здесь и вся, исполняясь сокровища благих и жизнеподателю. Приди, вселись в ныне очистенные от всякие скверны, спаси, блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыку, прости беззаконие наше. Святые, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи

птица, обрейте себе храмину и горлица, гнездо себе, иди же положи птенцы своя, алтари твоя, Господи, сил, царю мой, Боже мой, блажен живущий в дому твоем, во веки веков восхвалят тебя, блажен муж не муже есть, заступление его у тебе, восхождение в сердце своем положи, твою доль плачевную место еже положи, ибо благословение дан законополагает, пойдет от силы в силу, явится Бог Богом Сионим. Господи Боже, сил, услыши молитву мою, внуши Божий якорь, защитничи наш свирь Божий, призри на лице Христа Твоего, яко лучше день един во дворик Твоих паче тысяч, изволи приметайтеся в дому Бога моего, паче, неже жителями вселения грешничих, яко милость и истину любит Господь, Бог благодать и славу даст, Господь не лишит благих, ходящих не злобим, Господи Боже, сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плен и яколь, оставил еси беззаконие людей Твоих, покрыл еси вся грехи их, укротил еси весь гнев Твой, возвратился еси от гнева ярости Твоя, возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневаешься на ны, или простреши гнев Твой от рода в рот, Боже, Ты обращся, оживишены, и люди Твои возвеселятся от Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя и на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему. Побачи близ боящихся Его спасения Его, вселите славу в землю нашу. Милость и истина святостися, правда и мир и благозастася, истина земли восия и правда с ними все приничи. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предвидит и положит в путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши меня, яко нищий убог есть маз. Сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй меня, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяв душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток, и многомилости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, и во мне глаз умоления моего. В день скорби моей я воззвал к Тебе, яко услышал меня иси. Не есть подобен Тебе в базе, Господи, не есть по делам Твоим. Сизицы и лики сотворил, иси придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, яко вели, иси Ты, творя чудеса. Ты, иси Бог един, настави меня, Господи, на путь Твой, и пойду по истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятесь имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое в век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавил еси душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступница восташа на мя, и сон державный взыскаша душу мою, и не предложишь о Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою, отруку Твоему, и спаси сына рабы Твои я. Сотвори со мной знамение во благо, и да видят ненавидящие меня и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил меня иси. Сотвори со мной знамение во благо, и да видят ненавидящие меня и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил меня иси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Да веселятся небесные, да радуется земная, яко сотвори державу мышцу Своею, Господь. Побра смертью смерть, первенец мертвых бысть, из чрева адова избави нас, и подади мир велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, православие наставницы, благочестие и чистоты учителей, церкви, вологодствие, благодарственное украшение, преподобные отцы наши Григорий и Кассиане, молите милостивого Бога, да вашим предстательством подаст благодать и мир стране нашей, и душам нашим спасением, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. И же нас ради рождейся от Девы, распятия претерпев благие, испроверги смертью смерти воскресения явля, яко Бог, не презри, я же создал иси рукою Твоею, яви человеколюбие Твое милостивее, прими родствую Тебе Богородицу, молящуюся за ным, и спаси, спаси наш, люди отчаянные, не предашь нас до конца имени.

и не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоя от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака, раба Твоего, и Израиля, святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Воскресл еси днесь из гроба щедрый нас, возвел еси от врат смертных, днесь Адам ликует и радуется Ева, вкупе же и пророцы с патриархи воспевают непрестанно божественную державу власти Твоей я. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле, поклоняемые славами Христе Божие, долготерпеливее, много милостиве, много благоутробнее, и же праведная, любя и грешная, милуя, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наше в части молитвы и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освятите, лица очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зола, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разуме преступная Твоя слава, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово росшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейшим Владыко благословим.
1: Богу щедрыми благословим, просветили все остальные помилованные.
0: Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпевая о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, вон же на животворящем древе вися, благоразумному разбойнику, еже в рай пути сотворил еси вход, и смертью разрушил еси, очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согреши комбой беззаконного, и несть мы достойно возвести от часа наша и возрите на высоту небесную, за ней остави ком путь правды Твоя, и ходи ком в волях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко исчезоши в суете дни наши, изми нас из руки сопротивника, и остави нам грехи наши, и умертви плотское наше мудрование, до ветхого отложивший человека в нового облицемся, и Тебе поживем нашему владыце и благодетелю, и так по Твоим последующим повелениям вечный покой достигнем, и держи есть всех веселящихся жилища, Ты пойси воистину истинное веселье и радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Благослови, душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился иси зело, во исповедание велепото облекался иси, подияйся светом яко ризою, простирая небо яко кожу, покрывая водами превыспренняя своя, полагая облаки на восхождение своем, ходяй на крилу ветреннюю, творяй ангелы свои духи и слуги своя пламень огненный, основая землю на тверди, и я не преклонится век векам, бездна яко риза одеяния, и я на горах станут воды, по запрещению Твоего побегнут, от глаза грома Твоего боятся, восходят горы и нисходят поля, место еже основал еси им, предел положил еси, и кожи не приедут, ниже обратятся покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напаяются звери сильнее, ждут анагрев жажду свою, на ты птицы небесные привитают от среды камень и дадят глаз, напаяя горы от превыспренних своих, от плода дел твоих насытится земля, прозябая траву с котом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли и вино веселит сердце человека, умастите лице и левый хлеб сердце человека укрепит, насытится трева польская, кедри ливанские, их же еси насадил, там птицы его гнездятся, и родил жилище, предводительствует ими, горы высокие еленям, камень прибежище заяцам, сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой, положил еси тьму и бысь ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни, скин не рыкающие восхитки, взыскать от Бога пищи себе, во сия солнце собравшись и в ложах своих лягут, изыть человек на дело свое и на делание свое до вечера, яко возвеличившиеся дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси, исполнися земля, твари Твоя, сие море великое и пространное, там огади и их же нет числа, животное малое с великими, там о корабли приплавают, змеи сие, его же создал, и ругайтесь ему, всяк тебе чай дать и пищи им во благо время, давши тебе им соберу, отверши тебе руку всяческое исполнится благости, отвращи же тебе лице возметутся, отымешь и дух их и исчезнут, и в перь свою возвратятся. Послушай Духа Твоего и созиждутся, и обновишь лица земли. Будет слава Господня вовеки, и возвеселится Господь о делах своих, презирая на небо и творяю трястися, прикасаясь горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюся, о Господи. Да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть и им. Благослови душе моя Господа, солнце познав запад свой. Положилась и тьму, и бысь ночь, яко возвеличишися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя.

нынешнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся. О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех, Господу помолимся. О святым храме всем и с верой, благоговением и страхом Божьим входящих в огонь, Господу помолимся. О великом Господе и Отце нашим, святейшим патриархе Кирилле, и Господи нашим, преосвященщим епископе Кирилле, и с ним пресвитерствах и сидяковстве, а всем прежде люди, Господу помолимся. Возле начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся. О Богу, храним и стране нашей, властей и воинстве, я, Господу помолимся. О святей обители сей, граде всем, всяком граде, стране и веру и живущих в них, Господу помолимся. О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и времени мирных, Господу помолимся. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся. О избавься нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Доступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами

0: покаяние скончати у Господа
1: проданной послаги.
0: Христианские кончины живота нашего безболезненный, постыдный, мирный и добрый ответ на страшном судище.

во имя Отца нашего, Святейшего Патриарха Кирилла и всей во Христе.

блаженных и преступаемых создателях святой обители сия и о всех прежде почивших отцах и братьях, все лежащих и повсюду православных. О милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, Преосвященного наместника Кирилла с братьями святыми.

падающий на меня, воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, потерпел, что разделаешь меня, рождающий мир свое, духа грешных, и сокрушилось, и Господне спасение, на люди крыть благословение, а в духе спал, оставил, а Господь заступит меня. Господи, да не ярость Твоя, кричишь, не применишь, гнев Твой накажешь мне, и пострелы Твои удушил мне, и утвердилось у меня за мне руку Твою, вместе с сидением Божьей, и отбиться гнева Твоего, и из мира в посетке, отбиться грех мой, яко беззаконие мое, кроме задоши плаву мою, это бремя тяжкое, отбиться мне на мне, засмердившись, отбиться раны моя, отбиться безумие моего, пострадавший святой до конца везде и все святой, и поязвие мое, наполнившись служение, сиденье плоти моей, и злобы ты не смирился за дела, река воспитание сердца моего, Господи, только был, и желание мое, задыхание мое, тебе не укорися, сердце мое смейтесь, оставим, сила моя, и свет очи мои, были со мною, груди мои, я буду приблизившись из Сташа, и ближние мои одолевшие мне Сташа, и запуск, ищущие душу мою, ищущие злая мне, на Богу пустую дня, и сил весь день поучался, аж я Боги не слыши, и не мне ко мне твердой уст твои, и бы я за человек не слыши, не имею усердствия и обличения, только на те, Господи, уповал, ты услышишь, Господи, Боже мой, и курежда никогда порадуйся в рази мои, и никогда поддержайся мне, нога моя на мне в ней речи ваша, и глаз на раны Господи, болезнь моя предо мной сдвинул, и по беззаконию мое возвечу и попекусь в грехе мое, и разижи мое желудок, и пишешься плачу меня, и множишь силу на видящими без правды, дающий мне злая возможность, но Болгарту мне за них не благословил. Не оставив мне, Господи Боже мой, не освяд меня, во мне помощь мое спасение моего. Не оставив мне, Господи Боже мой, не освяд меня, во мне помощь мое спасение моего. Боже, Боже мой, Тебе утром его жадать, душа моя, жадать Тебе, душа моя, помилуй, святи Господь. Множество и плоть моя, да не пусть и приходит безводи, а на засветели весь эти силу твою, славу твою, на лучшую милость твоя плача живот в дне мои походи тебя, так и буду слушать в животе моем, во имени твоем сдержу руки моей, и культука и мать уже исполнится душа моя, сна на радости, воспалится уста моя, а еще поминахи на соседи мои, на утренний поучася я, и побилась и помощник мой, кроме крыла твоего, да радуется, и ты душа моя по тебе, и ниже предвестница твоя, и жертвуясь наши души мои, до преисподней земли, и друзья все на все оружие, чести если он буду, также возвеселиться в возе, похвалиться всем предой сии, и подоградившись уста глаголющие неправедная, на утренний пуча всех трех любилась и помощник мой, кровью крыло твоего зарадуйся, и ты, душа моя, по тебе ниже предвестница твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно его веки веков. Аминь.

исполнится душа моя, и живот мой обратно приближится, и мне нет ни судящий, ни другой это человек, нет ни свободы. Это человек без помощи, нет ни свободы, нет ни связанный с тящего в руки, и живут, не помянув ему. Иди от руки, не от крови, не дыша, положишь ему в руки, крови, происходит, тем не жить, не смерть. На мне призвал, на мне утвердись, ярость твоя, все луны твои навелись и на меня. Удалилась от меня, удалилась и знание твои от меня, положишь у меня мир на себе. Бедов Боги не скажда, лучше мне, если могу оставить лишь ты. Возвал к тебе, Господи, весь день, если к тебе лучше мои, недомерчивые трудиши, чудеса или врачи, воскресят и исповедятся тебе, и да повесь того в грубе. Милость вы истины святого погибли, я всегда познана Богу, ведь нет же чудеса твоя, правда твоя за незабвение. Я с тебе, Господи, возлажу утро молитву мою при твоей тьме. Спую, Господи, отрыши душу мою, отвращаясь в сердце от меня, нищность разных других возможностей я. Он внежнейся, смирился и ты могло, на мне придешь Бог. Гневе Твое, совершение Твое, будь тишиня, обедоченная от некого до весь день, одержавшего в купе, удалилась я за меня друга и вспомнила Твои знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение мое, голодни его звонящий пред Тобою, давни идет пред Тебя молитва моя, приклони ухо Твое к молению моему, благослови душе моя Господа, и все внутренние мои мысли Твое Твое. Благослови душу мою, Господа, и не забывай все воздаяние Его, очищающегося беззакония Твоя, исцеляющегося недуга Твоя, избавляющего от бессмертия живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего долгое желание Твое, под молитвой и оплодной милость Твоя, творяй милость и милость Твоя, судьбу и всемогительную, по запуску Своя, мои сирене, сыном, недоральность, утвение Твоя, милостью, Господь, долго терпелив над милостью, и до конца прогневается, нежели враждует, и по беззаконием нашим сотворил есть к нам, или по грехом нашим воздал есть нам, и по высоте небесным земли утвердил есть, Господи, милость Твою, набоявшийся Его, и лико стоят Господь, запад удален от нас, от беззаконий нашей, и пожил щедрый, отецвенующий, Господь, боящийся Его, и Святой Познов, создание наше помимо подверстия сны, человек, и проводни бы этот свет, сильный так отсветет, это дух пройдя в нем не познай никто, и не дух не познай того места своего, милый же Господи от века до века, на боящийся Его, и правда Его, на семи сынов хранящий да, на вес Его, помнящий заповеди творит Тебя, Господь на небесе у Бога престол Твой, и царство Его с ним обладает, благослови Ты, Господу, все ангели Его, сии крепкости, творящие Слово Его, услышь Ты глаз, повесь Его, благослови Господа, все силы Его, все идут творящие воли Его, благослови Ты, Господа, все дела Его,

храмовые Господи, Пресвятый Бог, научи нас мирить и молитвы, Пресвятый Бог мой, Дух Твой Божий настаивай на земле праву, имени Твоего Господа, живишь мне правдой Твоей среде, сведешь и отвечали душу мою, и милости Твоей победишь и рожди мои, и побудишь всякую, и служающие души мои, глазорав Твой есть, услыши меня, Господи, правде Твоей, не видим суть с работой Твоей, услыши меня, Господи, правде Твоей, не видим суть с работой Твоей.

0: спасение душ наших Господу помолим. Во мире всего мира, благостояние святой Божией в церкви и соединение всех Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во святим храме всем и с верой, благоговением и страхом Божьим входящих вон, Господу помолимся. Господине Отце нашим святейшим патриарше Кирилле, и Господине нашим пресвящейшим епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, а всем прежде людям Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Вези начальствующих, учащих и учащихся Господу помолимся. О, Богу, храни мы в стране нашей, во всех и воинстве я,

0: творение воздухов, а изобилие плодов земных и времени мирных, Господу помолим.
1: Господи, помилуй.
0: Плавающих, путешествующих, недугающих, стражущих, плененных и о спасении их, Господу помолим.
1: Господи,
0: во всякие скорби, гневы и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Воскрепи, спаси, помилуй, сохрани.

Небесный Великий Иегов, аминь. Тебе, Господи, возлегов душу мою, Боже мой, на себя уповал, да не послежусь вовек, не жаль, да посмеют меся в рази мои. Ибо все терпящие тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующего че. Пути Твои, Господи, скажи и вместе зя Твоим научи имя, настави меня на истину Твою научи имя, как Ты, если Бог спас мой, Тебе терпит везень. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведни моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь всего ради законоположи согрешающим на пути. Наставит кроткий на судно, учит кроткий пути своим. Все пути Господни, милости истин, взыскающим советы Его и сведения Его. Ради мне Твоего, Господи, очисти грех Твой, много бо есть, то и человек боится Господа. Закона положит ему на пути Его же с воли. Душа Его благих утворится и семьяку наследит землю. Держал Господь боящихся Его и завет Его и битым. Отче мой, вынука Господа, я готовый створить за все эти носи мои. Пристынами и помилуями, их единород и нищий смаз. Скорби сердца моего, множившийся от нужд моих, изведи меня. Вишь смирение мои, труд мой, оставь все грехи моя. Вишь враги моя, яко множившийся. И ненавидением неправедного синовидишь имя. Сохрани душу мою, спай меня, да не посажусь, яко повал на тебя. Не злобим и правит твои блехости мне, яко потерпи к тебе, Господи. Избави Божий царя все скорби его. Суди мне, Господи, хас не злобы моих у них, и на Господа уповай низ не могу. Искуси меня, Господи, испытай меня, рожди утробы мои, сердце мое. Яко милость Твоя предащему моим и есть, и благоугодник, воистину благоугодник, воистину Твоей. Не седок сонно сует,

0: так и имени злобины при грешении мои, возведи.
1: Помилуй меня, Боже, помилуй меня, умертви меня, льстивый, страстни, убив. Ты же меня, жизнодателю, покаяние образа оживи.
0: Святые архангели, ангели, молите Бога о нам, строй текущие реки благости, явилось и благие ангельские лики, сокровенного Твоего таинства зарею сияющие.
1: Святые архангели, ангели, молите Бога о нас, да покажешь и яви сокровища богатства Твоего и крепости Владыка Христе, Твои славы, причастники умные силы, привел еси.
0: Святите речи, тихо не моли Бога она, златое серебро, яко же землю попираемо вменил еси, и яко нет и мирскую славу, неуклонно Богой ум возвелось и к нетленным, я же и получив, вселился еси тихо не богомудрие, пребогате.
1: Святите речи, тихо не моли Бога у нас, яко до лучшей жизни вечно пребывающей получиши, священный тихо не приобидел. Видел, если жизнь тленным мученичье, произволением всем делу сам себе вдав.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, стоял и сына судище, иногда мучительсте, исповедуя Христа Царя с одерзновением, не ужасаясь и ранни, смерти чуднее, враги вспять Твоими главовы, уловил еси.
1: И ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Не отринул еси Христе, облечися, смердящийся и далече тебе бывших грехом, но отложи в прием девических нищету мою, Бога творишь и спасаешь.

0: помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами.

0: вечная жизнь, отстрастеющиеся все твои души во истинно богомудре, Отче наш, тем за священие приял и зарил дарование исцеления, изливающий верою к покрову и притекающим тихоне, Жене.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Единородшая Творца всему, единоукрасившая человечество рождение.

0: спаси, мой Господи, покаяниями связав, и причастника яви, благи Твои.
1: Помилуй меня, Боже, помилуй меня, воссияй мне светозарное покаяние образы солнца сы кресте, зол моих отгоняя ночь глубокую.
0: Святые архангели, ангели, молите Бога о нас, облаце, и же ты солнечное светозарение приемлющее, принесостися божественным хотением, троическое украшение, окормляемый силой духа.
1: Святые архангели, ангели, молите Бога у нас, в мир посылается к хотящим веровать и тебе, якоже хранители спасения благочестивых ангели, соблюдающие спаси рабы твое.
0: Святитель Отче, тихо не моли Бога о нас, прием Отче, крепость духа, непобедим я в Мсесе и не утолим, и укрепляешь, якоже воеводы, воины,

0: Спасителю, Отче, тихоне, моли Бога о нас, освящься, тихоне, Богу, совершая священные законы, пожил еси, и не якоже наятый пастырь, но по стаде душу Твою полагая, тем же волки убив, пажите живоносник Христова наставил еси стаду.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Твою честную воистину почитает память Кипрский остров, ликою со всей землею, и ежевним излиянием чудес поведая, приложи к видению и ныне единаче, зрите хотящим сад преславного прозрения.
0: И ныне пресные во веки веков, аминь, свет от света просиял безлетно, Сыне Отечь, последний от ложества прошел еси девический, сего Адама древли умешленного собой исправляя, тем же Твоя Матерь Богородица,

0: человеколюбче, но во одежду божественных деяния в лице и покаяние.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, уязвихся оружием страстей, и в ров отчаяния впаду, не презри, владыка.

0: Пресветом Просвещися Вернего Своим Едино Божество с ангельскими воинствами.
1: Святи Архангели, ангели, молите Богу о нас, свящи сообращающиеся незаходимым сиянием Божества Пребожественного, проявление Бога побогощася, ангельские чини проповедаю.
0: Святите Отче Тихоне, моли Бога о нас, истинного видения славне было и Тихоне исполнен, чьи мудрости рочащей обличила иси, демонскую прелесть отгоня, и басни вся, и кибрская, дела мерзкая.
1: Святитель Отче Тихоне, моли Бога о нас, чисто житие имея же паче ума дело совершая, вся священным образом трапезе, божественней предста Христове, тем же молитвами Твоими, Богомудре Тихоне, демонские храмы опровергу еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, распяться яко же Павел миру, и мир распя пребогати себе, не жилыси плоти, но Богу и Духу богоноси Тихоне, тем же лучилыси и желал еси, и нас Твоих рабов помяни.
1: И ныне и пресно и во веки веков, аминь, нискуса брачная явилась и симати светлейше солнца, оба от века слыша деву даящу, на тебе же вся боголепна дева мати устроившаяся, родшая зиждитель.

0: свято же древний фарисей прегрешением не сподобся люди, изребя льстивый веселиться Христе. Иже, смиривый сего Христом, смирившися ныне, щедремя.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, греколюбив житие быв, яко же инник Боже владыка, и жди твое долготерпение окаянный, еще есть нечувствен, но обрати мя твоим благоутробием.
0: Святые архангели, ангели, молите Бога о нас, первое вседительное богоначалие, сияние, архангели, ангели,

0: чинам, по чину украшений видимо сему подобляйтеся, благочинию честную церковь благоволи.
1: Святитель очи, тихо, не моли Бога о нас, демонское сплетение твоего стада отгоня чудней, идольскую прогонялись многобожную, страшен показался и сопротивный, богоглаголю и тихо, не премудре.
0: Святитель очи, тихо, не моли Бога о нас, прославите Бог, и же тобой прославленный, знамений страшно в чудесек велика, нам дарова Богоносе, тихо, неверно тебя блажащим.
1: Слава Своему Сыну и Святому Духу, осветилась и Твоей мудре, жив честную землю, и пришед от нея ко приятию небесному, чудесы прославилась и преславными тихони, владыца друже, искренни.
0: И ныне пресно и во веки веков, аминь, умишлениями плод, и же древле естеством твои, жизни же ты плод, божественный рай, Богородица, процвела еси, им же питайся, не к тому смерти пора.

0: помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пречистую, преблагословенную, славную, Владычицу нашу, Богородицу и Христа.

Постничествуйте, боголюбезном прибыв, утешлилю силу с высоты приял еси, идол не сложите прелести, люди же спасти, демоны отгнать, и недуги исцелять, и всего ради почитаем, те, как же

0: кончается в душе, предверит исход, покаянию во плоды покажи, прежде даже дверь не затворятся, возопи Христу, Господи, спаси мя.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, обновимся царалом истинного познания, покаяние пшеницу сеющее, якода пожнем класс правды о Христе возделателе душ наших.
0: Сверх ангели, ангели, молите Бога о нас, верным умом и доблестным оком, зрячи первоначальной светлости, причастием бываете в свете втори ангельские лицы, благословенный всезовущий Божий, Отец наши.
1: Святи архангели, ангели, молите Бога о нас, неуклонным желанием и неиздательною любовью, водиме сущие добротами зиждителя, положением бысти, светила вторая, лица ангельские, благословен еси зовущий Божий, Отец наш.
0: Святитель очи тихо, не моли Бога о нас, уста божественные бы в человеке от недостоинства, ты достойно садилась и многочудни тихо не. Им же тебя Христос чудесы и по кончине воистину прослави.
1: Святитель очи тихо, не моли Бога о нас, в желании бы, о нет надежд, всего мирского отче пристрастия мудрее отрекции си, тем же и возвестил еси, яко же пророк, мудрее тихо не твою кончину.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сошедшийся празднолюбцем, тайны видений кипер пройдем, и сада дело непреславно видим, от него же мир объемлет чисто спасение.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Плод чрева твоего, Богородица Деву, оного причащимся, бессмертие источает, кевен, будолг, ты разрушаешь.

0: Помилуй меня, Боже, помилуй меня от посмешства хроматическим изречением рабы, что сотворишь в душе моя, поработившийся страстим и бесчинно смеющийся и не стыдящийся небесного Отца.
1: Помилуй меня, Боже, помилуй меня, враждовав Каин, безумно братоубийца бысть, всему подобно явилось еси, и не инаго убившее, но себе самое душе моя, сластолюбием и прелестьми жития.
0: Святые архангели, ангели, молите Бога о нас, яко всех садитель, ангелы, умыслилые сей, и представшите со страхом зовущие. Благословите вся дела Господня, Господа, пойте и превозносите Его, возите.
1: Святые архангели, ангели, молите Бога о нас, причастие божественного огня, яко же память бывшая небесная, умы зовут, благословите вся дела Господня, Господа, пойте и превозносите Его вовеки.
0: Святите речи, тихоне, моли Бога о нас, священнейшую искалось и одежду Твою прихвальни, тихоне, добродетели украшаем добротами, тем же явление, кажа от благовония, сказуя Твою кончину, сущим о Христе Тебе провозвещая, славите спаса, устроялось и блажение Христа, превозносите во веки.
1: Святите речи, тихоне, моли Бога о нас, закон телесе забыв, яко же бесплотие пекло еси, и где же венец тебе вышнего звания, богомудрия уготовася, небо плоти и крови тихо не обещался, еси пожитие.

0: Иисусе сбылось и на во вся враги Христовы, совестным мучением держался Иси, и нравом жаря себе больным тихо не мудрием, пред всеми мучителем вопиял Иси, Христос Бог есть, и богов лжеименных память да погибнет.
1: И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Владычица миру, помощница.

0: греков, первенство прият ради воздержания иногда, и совшее старейшество отдадим, держав чрево, коль злого невоздержание и коль великое воздержание, бега неподобие, возлюби о душе моя добрый, прибавление.
1: Помилуй меня, Боже, помилуй меня, яко многое, претерпев непорочное, венчася Иов, искушений бой, стекшися потоцы, не уколебаша, ему сердечного столпа, тому ревной всегда непреложно пребывающий, о душе лукавого козьми.
0: Святые архангели, ангели, молите Бога о нас, и же свету великому и первому ныне предстоящей лице, молитвенницы сильнейшие бысти о всех нас, вас, великомощные божественные ангели Божии, величающие.
1: Святые архангели, ангели, молите Бога у нас, равносильную Троицу славите, сподобившися ясно, то я сиянием первее освящаеми, освятитеся вторым сиянием сподобите нас, и же вас благочестно величающий.
0: Святитель Отче, тихо не моли Бога о нас, и не тебе тихо не священно, а то стен недостойных приносимо прими, воздаяние подавая грехов, избавление молитвами твоими к Богу, ходатай будь о все предлагаем, чтущим твою верно память.
1: Святитель Отче, тихо не моли Бога у нас, помазать тебя Дух чистый, пресвятый елеем радости преславне, дарованием множеством украси, и царствовать и с ним славно сподобися, тихо не все освящение, священников удобрение и похвала.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, победы мне на страсти молитвы твоими подашь, молюся. Исподобие учить имя тихо, не человеколюбие Божие, и благих наслаждения, и красоты его приятий, любовью тепле, блажаща Бог.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Спаси меня, Мать Божия, я же мир и спасение родшая молитвами твоими, от многообразных находящих ми и многоплетенных искушений, на тебя надежду спасения мы.

0: помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: И святую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу, Богородицу, и

0: небесами украсиво якобо, и твоими ангелами всю землю просветили, садителю всех поющие, тебя спасай.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сладость ангелов, скорбящих радость, христиан, предстательница, Дева Матерь Господня, заступи нас и избави вечных мук.
2: Хвалите Господа с небес, тебе подобает петь Богу. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, тебе подобает петь Богу. Хвалите Его все ангели Его, хвалите Его все силы Его, тебе подобает петь Богу. Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды и свет, хвалите Его небеса, небес и вода, я же превыше небес, да восхвалят Его Господне. Я, который чей выше, как и верю, создал.

все гвозди, все циперноты, цари земсти, все люди, князи, все судей земсти, юноши, девы, старцы, с юнотами, да восхвалитами, Господни, якобы здесь и семи, туго и диного, исповедание года земли и на небеси, возисе от Бог людей своих, песнь всем преподобным и Господом Израилевым людям, приближающимся Ему. Господи, Господи, лепи слово хваление во церкви преподобной, да возвеселится Израилю, сотворшему Его и сынове Сионе, возрадуется царе своем, да восхвалит имя Его в лицах, тепане, псалтири, да поет Ему. Якобы говорит Господь в людях своих, и вознесет кротки во спасение, восхвалится преподобнее во славе, возрадуется на ложах своих, возношение Божие в гортаниях и меча во ядостры в руках их, сотворите отмщение во языцах, увлечение в людях, связать и цари, путы, славные кручными оковы железными, сотворите в них суд написан.

Господь Иисус Христос, слава Богу Отца, аминь. На всякий день благословлю Тебя и восхвалю имя Твоего веки век века. Господи, прибежище было все нам родное.

0: болезных душам нашим и мира, мира веку Господа просим.
1: Помилуй, Господи.
0: Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончати у Господа просим.
1: Помилуй, Господи.
0: Христианские кончины живота нашего в безболезни, непостыдны, мирны, и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми повинувши, сами себе и друг друга,

Твоя, Господи, возрадуй, воплоти, возвеселимся, во все дни наши возвеселимся, за дни мне же смиренные сил, летом мне же великом злая, и призрены рабы Твоя, и на дела Твоя.

нашей, на Твоей граде, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь.

королеве нашей, властех и воинствия, до тихой безмолвной житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Молимся о блаженных и преснопамятных создателях святой обители сия и о всех прежде почивших отцах и братьях, все лежащих и повсюду православных. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и остальных грехов рабов Божиих, Пресвященных наместник Писмах

Богу, придите, поклонимся, преподем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, преподем Своему Христу, Цареве Богу нашему. Глаголы мои, лучше, Господи, разумеет звание мое, помни глаз моления моего, Царю мой, Боже мой, я бы к Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро предстану Тебе узреши мя, яко Бог не хотя и беззаконие ты иси, не приселится к Тебе лукавное, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима, возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубивши всякого горища лжу, мужа крови и кстил внушается Господь, аж же множеством милости Твоей я огнитом дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, настави мя правдой Твоей, враг моих ради справи пред Тобой путь мой. Я понесть во степах истины, сердце и суетно, гроб отверст гортанье, к языке своим их щаху. Суди им, Боже, да падут от мыслей своих по множеству нечестих и звенья. Я приогорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя, вовек возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся о Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалыйся нас. Господи, прибежище былыйся нам в рот и рот, прежде даже горам не выйти, и создать все земли и вселений, и от века и до века Ты иси, не отврати человека во смирение и рек неси, обратитесь, сынове человечести, яко тысячи лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, стража ночная, уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет, яко исчезоком гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положила себе законе наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши успудеши гневом Твоим исчезухом. Лето наше, яко тучи на получахуся, дни лет наших ниже 70 лет, аще же сила 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко прийди кротость на ней накажемся. Кто весь держал гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчисти, десница Твоя так и скажи, мякованное сердце в мудрости. Обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся, за дни вня же смирилные сии, лето вня же видихом злая, и призрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сына их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне, когда приедешь ко мне, прихождав не злобе и сердце моего посреди дома моего, не предлагав пред очима моим вещь законопреступная, творящая преступление возненавидев, не предпей мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, а клеветающего тая искреннего своего, всего изгоняв, гордым оком и несытым сердцем сим не едяв. Очи мои на верной земли посаждать и я со мною, ходя и по пути непорочной сей не служаши, не живяши посреди дома моего, творяй гордыню, глаголи неправедной не исправляши пред очима моима, во утро избивався грешной земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Пустынные жители в телесе ангел, и чудотворец показался, и богоносе, Отче наш Тихоне, постом, бдением, молитвой, небесное дарование прием, исцеляющий недужные и души веры, притекающих к Тебе, слава давшему Тебе крепость, слава венчавшему Тебя, слава действующему Тобой всем исцеления.
и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Что тебя наречемо благодатное, небо якобы сияло, исти солнце правды, рай якобы возебла, исти цвет нетления, дева якобы прибыла, исти нетленна, чистая Матерь, як имелась и на святых твоих объятиях, сыности Бога, того моли спастись, душа наша. Стопы мои направи по словеси твоему, и да не обладать мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди твоя. Лице твое просвети на раба твоего, и научи меня оправданием твоим. Да исполнится устанное хваление твоего, Господи, я когда воспою славу твою весь день, великолепие твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.

Отче Боголюбезном прибыв, утешителем и силу с высоты приял Еси, идол не сложите прелести, люди же спасти, демоны отгнать и недуги исцеляти, всего ради почитаем тебя, яко Божия друга, тихо, не блаженнее. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ижу на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемой славе и Христе Божие. Долго терпеливо, много милостивее, много благоутроднее, и же праведно любя и грешно, и милуя, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими нашу в час сей молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякой скорби, зол и болезней, погради нас святыми Твоими ангелами, да ополчениями соблюдаемыми и наставляемыми достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный сила веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Богородицы, Ищи Богородицы, Тяни, Нечаем, именем Господним, Святейшим, Владыка, благослови.
1: Благословенный, благословенный, просветили цветы, помилуй.
0: Аминь.
1: Христе, святи истинный, просвещай, освящай всякого человека, грядущего в мир, да знаменится на нас святица Твоего, да вне мудрым свет неприступный, исправить стопы наших делами заповедей Твоей, молитвами причисленными.

славных преступлениях апостолов и подобных людям от святых наших, сердце и них